Великие вещи для великих, пропасти для глубоких, нежность и дрожь, ужаса для чутких, а в общем все редкое для редких.